0: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Тимофей был очень расстроен. Он уныло брел домой после школы, пиная камушки. Неожиданно он столкнулся с Севой, другом старшего брата.
1: «Что случилось, приятель?» – спросил Сева.
2: «Завтра контрольная по математике, а я проболел 2 недели, вот и не знаю, как решать примеры. Мне нужна помощь, а у одноклассников нет времени», – ответил Тимофей.
1: «Я могу помочь тебе», – предложил Сева. «Я очень люблю математику, так что обращайся за помощью».
2: «Ты хочешь мне помочь?» – просиял Тимофей.
1: «Конечно, без проблем. Вечером я зайду к вам».
0: Иногда мы попадаем в такие ситуации, когда возникает нужда, и мы понятия не имеем, как ее восполнить. Иногда нам может помочь друг или кто-то из родных, но бывают такие нужды, которые может восполнить только Бог. В Библии мы читаем о том, что Бог желает восполнять все нужды своих детей. Какой у нас прекрасный Бог!

Елисей знал, что Бог может дать все необходимое тем, кто уповает на Него. Пророк уже видел, как Бог помог нуждающимся жителям Иерихона, сделав воду в городе пригодной для употребления. Когда-то Илия и Елисей вместе готовили группу людей к тому, чтобы учить народ Слову Божьему. Людей этих называли сынами пророков. У многих из них были семьи, поэтому иногда им приходилось выполнять и другую работу, чтобы обеспечить свои семьи. Однажды в такой семье случилось несчастье. Глава семьи, один из учеников Илии и Елисея, умер. В Библии не говорится, от чего он умер. Может, заболел, а может, с ним произошел несчастный случай. Его жена овдовела. Без кормильца, женщине и двум ее сыновьям было очень трудно. Вероятно, некоторое время семья могла жить на деньги, когда-то заработанные отцом. Но вскоре и они закончились. Не стало денег, чтобы купить еду и одежду, а также расплатиться взаимодавцем. В доме оставался лишь небольшой кувшин с елеем, то есть оливковым маслом. В те дни без оливкового масла в домашнем хозяйстве обойтись было просто невозможно. На нем готовили еду, заправляли лампы, а также использовали для других целей. Поэтому вдова могла продать масло и заработать на этом немного денег. Но прибыли от того количества масла, что у нее было, не хватит, чтобы расплатиться с долгами. Ведь они задолжали довольно большую сумму денег. Возможно, взаимодавец просто снабжал семью едой, но у вдовы не было денег, чтобы расплатиться с ним. Теперь же он хотел получить причитающиеся ему деньги и в конце концов сказал вдове: «Если ты не сможешь расплатиться со мной, я заберу твоих сыновей в рабы». Как ужасно! В отчаянии вдова обратилась за помощью к пророку Елисею. Наверное, вдова плакала, когда рассказывала Елисею о своей большой беде. «Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой любил и слушался Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». Должно быть, Елисей очень опечалился. Он хорошо понимал, что если вдова не найдет необходимую сумму денег, то даже закон страны не сможет защитить ее сыновей. Эта женщина любила Господа, но посмотрите, какие проблемы возникли у нее. У нее не было денег, но был большой долг, а сыновья вот-вот станут рабами. Неужели Бог оставит ее, или, может, проблема слишком трудна для Бога? Нет, Бог не оставит эту вдову. Он никогда не оставит и тебя, если ты принял Господа Иисуса верою, как Спасителя. Не существует для Бога и слишком трудной проблемы. Вы можете всегда рассчитывать на Него. Бог обещает в Библии, что Он даст нам все, в чем мы действительно нуждаемся. Это прекрасное обещание, записанное в послании к Филиппийцам, 4 главе, 19 стихе. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Иисусом Христом». Бог знает, в чем мы действительно нуждаемся, и обещает восполнить нужды всех своих детей. Как он может это сделать? По богатству своему в славе. Иными словами, Бог всемогущ. Библия говорит о Боге как о совершенном любящем Отце для тех, кто верит в Него. И наш Небесный Отец хочет, чтобы вы знали, что Он всегда исполняет свои обещания и хочет дать вам все, что вам действительно необходимо. Я сделаю маленькую поправочку. Не то, что вы считаете, что для вас необходимо, а что Бог считает, что для вас необходимо. Бог хотел помочь вдове, которая так нуждалась в его помощи. Женщина рассказала Елисею о своей большой нужде.
«Что мне сделать тебе?» — спросил Елисей. «Что есть у тебя в доме?» «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем», — печально ответила вдова. Но Бог уже знал, как помочь ей. Елисей велел женщине попросить у соседей пустые кувшины столько, сколько сможет. «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало». А теперь послушайте, что Елисей велел сделать с сосудами. «И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими и наливай во все эти сосуды полные, отставляй в сторону». У Бога был чудесный замысел для этой вдовы и ее сыновей. Он знал, что у нее есть проблема, с которой она сама не справится. Но эта женщина была чадом Божьим, и с любви к ней Бог восполнил ее нужду.

Возможно, повеление Елисея звучало немного странно, но вдова сделала все, как он велел. Она вернулась домой, позвала своих сыновей, рассказала им о повелении пророка и попросила пройти по соседям. Заходя в дом, сыновья, наверное, вежливо спрашивали: «Вы не могли бы дать нам на время пустые сосуды? Они нужны нашей маме. Мы обязательно вернем их». Сыновья вдовы ходили от дома к дому и везде повторяли одну и ту же просьбу. Возможно, и вдова пошла вместе с сыновьями, рассказывая соседям о своей проблеме и о том, что Елисей ей велел собрать пустые сосуды. Многие соседи откликнулись на просьбу вдовы и дали ей столько кувшинов, сколько могли. Должно быть, они дивились, как пустые сосуды могут помочь решить такую большую проблему. Возможно, некоторые соседи и отказывали в помощи, считая просьбу вдовы глупой. Но повеление исходило от Бога, поэтому вдова с сыновьями исполняли его. То же касается и нас. Если мы хотим, чтобы Бог в чем-то помог нам, нам тоже необходимо следовать его повелениям. Возможно, вы знаете, что Бог ждет от вас каких-то определенных действий. Возможно, в Библии вы прочитали повеление и знаете, что его необходимо выполнить. Тогда выполните это повеление, и Бог поможет вам. Может быть, некоторые соседи и сочли поведение вдовы глупым, но все же количество собранных кувшинов значительно выросло. Собрав все сосуды, какие только можно было, вдова вместе с сыновьями вошла в дом и закрыла дверь. Затем женщина взяла тот небольшой кувшин с елеем, что был у нее в доме, и осторожно начала переливать содержимое в один из пустых сосудов. Сыновья смотрели на маму, раскрыв рты. Что же будет? Как вы думаете, чего ожидала вдова, переливая елей? Конечно, она ожидала, что Бог каким-то образом восполнит ее нужду. Через Елисея Бог сказал ей, что нужно сделать. Исполняя Божье повеление, женщина была уверена, что Бог позаботится о ее нужде. Дорогие ребята, если у вас есть проблема, обращайтесь к Господу Иисусу Христу, поговорите с Ним. Вам необходима помощь от Бога, и вы можете попросить об этом. Хотя Бог уже знает о вашей проблеме или нужде, но Он хочет, чтобы вы сами рассказали Ему о своих нуждах и своих чувствах. Даже если происходит нечто такое, что трудно перенести, вы можете быть уверены, что Бог рядом с вами. Он даже желает позаботиться о ваших нуждах. Иногда Бог восполняет наши нужды совершенно не так, как мы себе это представляем. Но мы можем быть уверены в одном. Если Бог, ваш Небесный Отец, Он знает, что для вас будет лучше, уповайте во всех ситуациях вашей жизни на Бога. Вдова, должно быть, всецело уповала на Бога. Она знала, что Он каким-то образом позаботится о ее проблеме. И вот она начинает переливать из кувшина с елеем в пустой кувшин. А масло льется и льется и не прекращается. Когда пустой кувшин был наполнен, вдова заглянула в свой кувшин. В сосуде еще оставался елей. Тогда она попросила сына подать ей следующий пустой кувшин. Когда и этот кувшин наполнился, женщина попросила следующий, затем еще один, еще и еще. Сыновья, наверное, от удивления еще шире раскрыли рты. Кувшины наполняются один за другим. Как такое количество елея могло поместиться в небольшом сосуде? Это чудо мог совершить только всемогущий верный Бог. Вскоре вдова и сыновья стояли, окруженные сосудами с елеем. «Подайте еще один кувшин», — попросила женщина. «Больше нет пустых кувшинов, мама», — ответили сыновья. И только тогда елей перестал течь. Вдова и сыновья оглядели комнату. Бог совершил большое чудо. Елей не прекращал течь, пока не наполнились все сосуды.
Бог замечательно восполнил нужду женщины. Он восполнит и ваши нужды. Затем вдова поспешила к Елисею и рассказала обо всем, что произошло. «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Какой прекрасный день! Вдова и сыновья поспешили на рынок. Там они продали елей за хорошую цену. Наверное, несказанно радуясь, вдова отправилась к заимодавцу. «Вот деньги, что я задолжала тебе!» — невероятно сказала она. «Бог позаботился обо мне!» После продажи масла осталось достаточно денег, которых хватило вдове и ее сыновьям на жизнь. Бог с радостью восполнил нужду этой семьи.

Ребята, сейчас, после передачи, склонитесь на колени и поблагодарите нашего великого Бога, что Он такой всемогущий и такой щедрый. Он ответил на просьбу вдовы, восполнил ее нужду. От продажи масла она получила столько денег, что могла заплатить долг и что ей осталось еще на жизнь. А помните, какая нужда была? Нужда была заплатить только долг. Бог восполнил ее нужду на больше, чем она просила. Разве не прекрасный, всемогущий и любящий наш Бог? Да, прославим Его имя!

0: 11-летний Вернер, прогуливаясь по школьному коридору во время перемены, думал о папе. После трехмесячного лечения в больнице его отправили в санаторий в горы. Отсутствие отца остро ощущалось в семье. До болезни папа работал, и у них не было особой нужды. А теперь все изменилось. Маме приходилось много трудиться. Она убирала у людей, стирала белье, но средств все равно не хватало. Вернер был старше из шестерых детей. Он понимал, что должен помогать маме, и после школы стал подрабатывать. «Скорей бы папа выздоровел», — думал Вернер, проходя мимо одноклассника Рольфа. Тот окликнул его. «Ты сколько зарабатываешь за неделю?» «Я рад каждому франку», — уклонился Вернер от прямого ответа. «И что ты делаешь с деньгами?» — поинтересовался Рольф. «Отдаю маме». «Ну и глупый же ты», — усмехнулся Рольф. «А я свои деньги трачу на себя. И мне еще не хватает, чтобы купить все, что хочу. Неужели тебе не хочется купить что-нибудь себе? Это же твои деньги, личные». «Хочется. Но я не могу попусту тратить деньги», — немного смущенно ответил Вернер. Рольф посмотрел на него с каким-то презрением, повернулся и ушел. Горько стало Вернеру. «Может, и правда не стоит все деньги отдавать маме?» — задумался он. «Нет ничего плохого в том, что я хоть иногда буду покупать что-нибудь себе». Но Вернер сразу осудил себя за такие мысли. «Нет, это будет не по Евангелию. Христос хочет, чтобы мы заботились друг о друге. Если я знаю, что дома едва хватает денег на хлеб, и буду тратить их на безделушки или на мороженое, то это нехорошо». «Пусть Рольф смеется», — решил Вернер. «Зато я сделаю доброе дело». Вскоре папа прислал письмо, в котором сообщал, что здоровье его улучшается. Врач рекомендует ему ежедневные прогулки на свежем воздухе. Но папа вынужден оставаться в палате, потому что у него порвались туфли, а если он застудит ноги, заболеет еще больше. Папа интересовался домашними делами, писал, что очень соскучился, хочет всех увидеть и обнять. Прочитав письмо, мама сказала детям, что нужно продолжать молиться за папу, а также просить у Господа возможность купить папе туфли. Дети вместе с мамой тут же встали на колени и начали молиться. «Надо обязательно накопить деньги и купить папе теплые туфли», — решил Вернер во время молитвы. «Только когда это будет, если я за неделю получаю всего несколько франков, а туфли стоят не меньше 40? Может, поискать еще какую-нибудь работу? Во вторник и в четверг после уроков я свободен». После молитвы он рассказал маме о своем желании. Она очень обрадовалась. Ей было приятно, что Вернер заботится об отце, что он согласен много работать, лишь бы помочь ему. «Бог видит твое желание и благословит тебя», — ободрила мама сына. «Я думаю, что можно попробовать найти еще какую-нибудь работу». В этот же день хозяин овощного магазина согласился взять Вернера помощником. Теперь у него была занята вся неделя, и он впервые заработал 10 франков. «Чтобы хватило на туфли, нужно работать целый месяц», — думал Вернер. «Как это долго!» Наконец наступил день, когда у Вернера собралось 40 франков. Он тут же пошел за туфлями в соседнее село, где был обувной магазин. Остановившись перед витриной магазина, Вернер стал рассматривать обувь. Его взгляд задержался на черных теплых туфлях. «Наверное, они будут папе как раз». Он зашел в магазин, и молодая продавщица ласково спросила его. «Мальчик, что ты хочешь?» Волнуясь, Вернер вынул из кармана шнурок. «Я хочу купить папе туфли», — робко проговорил он. «Вон те должны быть ему как раз. Ему нужны вот такой длины», — растянул он на прилавке шнурок. Продавщица сняла с полки туфли и подала Вернеру. Размер точно подходил. Глаза Вернера вспыхнули радостью, но тут же погасли, когда продавщица сказала, туфли стоят 52 франка. Вернер с грустью посмотрел на туфли и вернул их продавщице. «Почему ты не покупаешь их?» — удивилась девушка. «Тебе они не понравились?» Вернер заплакал. Он так долго ждал того момента, когда можно будет купить папе туфли, и вдруг... «Расскажи мне, почему ты плачешь?» — ласково спросила продавщица. «Может, я могу чем помочь?» Вытирая слезы, Вернер все рассказал. «Похоже, он говорит правду», — подумала она, растрогавшись. Хозяин магазина сидел невдалеке и слышал их разговор. Когда Вернер замолчал, он подошел к прилавку. Если ты уберешь во дворе и на складе, я отдам тебе эти туфли за 40 франков.
1: Я сделаю все, что вы скажете, воспрянул Вернер, вытирая слезы.
0: Хозяин провел его в склад, подал ведро и веник. Вернер принялся за работу. Вынес пустые ящики, ровными рядами выставил на стеллажах коробки с обувью, собрал бумагу и подмел весь двор. Когда Вернер навел порядок, хозяин похвалил его и вручил коробку с туфлями.
1: "Большое вам спасибо", просиял от счастья Вернер.
0: Прижимая крепко к себе коробку, он выбежал на улицу.
1: Теперь папа сможет ходить на улицу и быстро поправиться, счастливо думал он.
0: Благодарю тебя, Господь, что ты помог мне купить туфли для папы. По дороге Вернер не переставал удивляться, как все чудесно получилось. Он радовался не потому, что купил что-то себе, а потому, что смог послужить папе. Оказывается, помогать ближним и делать добро это радостнее и нужнее, чем угождать себе, думал он, входя в дом.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею, и сегодня завершим разговор о третьей главе этого произведения. Во всех своих пасторских посланиях, к числу которых относится и первое послание к Тимофею, апостол Павел неизменно пишет о двух вещах — о вероучении церкви и о ее практической жизни. В самой первой главе этого произведения Павел говорит о вере церкви, а во второй и третьей главах речь идет о порядке в поместной общине. В наших прошлых лекциях мы очень подробно рассматривали наставления апостола Павла о том, как должны проходить молитвы в церкви, а также какая роль в публичных служениях может быть отведена женщинам. Также мы много говорили о том, какими должны быть служители церкви, рассмотрев особые требования, предъявляемые к пасторам, а также диаконам церкви. Сегодня я хочу, чтобы мы с вами еще раз перечислили и обсудили все те качества, которые должны быть неотъемлемой составляющей жизни любого настоящего служителя церкви, независимо от того, несет он служение старейшины или диакона. Все эти качества мы находим в начале третьей главы данного послания. Во-первых, любой служитель должен быть непорочен и безупречен. Такого человека могут и даже будут обвинять в самых разных проступках. Но самое главное, что при этом подобные обвинения не будут иметь под собой никаких реальных оснований и не будут соответствовать действительности. Старейшина должен быть поистине непорочен. Следующим требованием к служителю является то, что он должен быть одной жены муж. На мой взгляд, основной смысл этой фразы состоит в том, что служитель церкви не может быть многоженцем, являясь мужем одной жены. Хотя данная фраза также допускает такое толкование, что служитель обязан быть женатым человеком. Следующим требованием к служителю является трезвость. Но в данном случае трезвость означает трезвость ума или серьезность человека. Человек, удостоившийся положения служителя, должен серьезно относиться к той должности, которую он занимает. Кроме того, человеку, несущему духовное служение в церковной общине, должна быть присуща благочинность. Это означает, что он должен быть не легкомысленным и импульсивным, а спокойным и выдержанным человеком. Это должен быть человек, который знает, как держать себя в руках и сохранять спокойствие и выдержку во всех ситуациях. Неотъемлемым качеством служителя является целомудрие. Старейшина или диакон в церкви обязан поступать упорядоченно и размеренно. Этот человек не станет заниматься какими-то сомнительными и спорными делами, ставя под удар свою репутацию. Еще одно качество настоящего служителя — это страннолюбие, или, попросту говоря, гостеприимство. Тут я не могу удержаться, чтобы не сказать, что во время моих многочисленных поездок и путешествий мне повезло познакомиться с большим числом удивительно гостеприимных и радушных христианских работников. Это такие люди, которые в трудную для вас минуту подойдут к вам, искренне и тепло обнимут вас или же просто предложат какую-то помощь. Было несколько случаев, когда я ездил по делам в другие города, и некоторые из моих друзей, несших там служение, специально прислали мне в гостиницу цветы, а иногда иные, но не менее приятные знаки внимания. Наконец, есть еще одно, на мой взгляд, наиважнейшее качество, которое должно отличать истинного служителя. Этот человек должен быть учителен. Это требование, на которое я лично обращаю основное внимание, ибо не считаю,
что кто-либо вправе становиться лидером церкви, не умея верно и интересно преподавать Слово Бога. Я отношу это требование не только к пасторам, но также и к диаконам. Несмотря на то, что диаконское служение подразумевает заботу о материальных вопросах, в обеспечении работы церкви, люди, занимающиеся диаконским служением, должны в первую очередь быть духовными людьми. Я помню случай, когда одного человека, который долгое время являлся диаконом, попросили занять в церкви должность пастора. Этот человек отказался, так как, по его словам, он не являлся в должной мере духовным человеком и не обладал достаточными знаниями о Библии, чтобы являться служителем. Вспоминая этот случай, я могу сказать, что

церкви можно было заставить сдавать экзамен по богословию в качестве проверки того, насколько он соответствует должности служителя. Это, конечно, была шутка, и я никогда не решался сделать что-то подобное. Однако мне всегда казалось, что это могла бы быть весьма неплохая идея. Все вышеперечисленные требования должны отличать любого служителя, будь то старейшина или диакон, если он хочет получить право представлять Церковь Христа. Но есть еще качества, которые несовместимы с положением служителя и не могут иметь места в его жизни. Так служитель не может быть пьяницей и драчуном. Он не должен быть склонен к проявлению эмоций с помощью кулаков или отстаиванию своих позиций посредством силы. Кроме того, этот человек не должен иметь тяги к спиртному. Я трактую эти слова в их самом прямом значении. Библия настойчиво и последовательно учит воздержании и умеренности во всем. И это очень важно понять. Еще одна отличительная черта настоящего пастора или диакона — отсутствие корыстолюбия. Этого человека не должна характеризовать ненасытная любовь к деньгам. Это должен быть честный человек, который безупречно честен в обращении с церковными финансами. Служитель также должен быть тихим и несварливым человеком. Иными словами, это должен быть разумный и спокойный человек, с которым можно мирно обсуждать какие-то вопросы. Кроме того, служитель должен быть миролюбив. То есть, этот человек не должен быть склонен к спорам и раздорам. Люди, которые постоянно провоцируют трения в церкви, никогда не должны избираться в качестве лидеров. Кроме личных качеств характера, служителя должно отличать умение управлять своей семьей, ибо человек не будет знать, как правильно управлять Домом Божьим, если он не в состоянии справиться с управлением своего собственного дома. Это значит, что он должен иметь авторитет в своей собственной семье, но при этом не являться диктатором. То есть служение человека должно в первую очередь начинаться в его собственном доме. Также он не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордиться и не подпасть под осуждение сатаной. Ни в коем случае служитель не может быть новообращенным христианином, который еще совсем недавно пришел к Господу и обрел спасение. И, наконец, последним в этом списке, но далеко не последним по важности требованием, которое Павел посчитал необходимым предъявить к личности служителя, является его репутация в обществе, то есть в глазах людей вне церкви. Все это качества, которые должны отличать истинного пастора или диакона церкви, и которым Павел посвятил большую часть третьей главы своего послания. Теперь давайте прочтем стихи 14 и 15. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Как мы с вами знаем, это послание Павел писал, находясь в Македонии, в то время как Тимофей был в Эфесе. Мы читаем здесь, что апостол надеялся, что в скором времени он сумеет встретиться со своим другом и учеником Тимофеем. Я считаю, что 15 стих является ключевым стихом всего первого послания к Тимофею. Дело в том, что все это произведение посвящено правильному устройству церкви и порядку в ней. Не имея возможности быть рядом с Тимофеем и Эфесской церковью, Павел пишет им о том, как должно поступать в Доме Божьем, которая есть Церковь Бога Живого. В этом послании он обращается к церкви, которая действительно являлась Церковью Живого Бога, а также столпом и утверждением истины.
Слово «столб» может обозначать опору или поддержку.

Другими словами, какое-то крепкое и прочное основание. Фактически, Павел говорит, что церковь является опорой и основанием истины. Но это в том случае, если она несет людям верное учение. А если служители не несут людям истины, то у церкви нет основания, нет опоры, и она не способна поддерживать истину Бога. Некоторые люди утверждают, что они представляют и отстаивают истину. Но на самом деле эти утверждения совершенно не соответствуют действительности, если судить по тому, как эти люди живут. Я знал служителя одной церкви, который повсюду носил с собой громадную Библию, самую большую и тяжелую, которую мне только доводилось видеть. Со временем даже походка у этого человека изменилась из-за этой постоянной и нелегкой ноши. Однако наличие у него этой большой Библии никак не влияло на мое мнение об этом служителе, потому что это был человек, на которого нельзя было положиться в жизненных обстоятельствах. Кроме того, у меня самого, а также у многих моих коллег, было немало вопросов относительно личной честности и порядочности этого человека. Скажу вам больше. Этот служитель нанес непоправимый урон той церкви, в которой ему довелось работать. Так что имя и репутация этой общины оказались серьезно запятнаны. Павел дает здесь наставление о том, чтобы Тимофей научил верующих в церкви, как они должны вести себя в этом мире, чтобы жизнь общины и ее людей стала подтверждением и олицетворением Божьей истины в глазах окружающего мира. Далее мы читаем в 16 стихе. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Этот стих, по всей видимости, составлял один из наиболее ранних символов веры христианской церкви. Некоторые исследователи даже считают, что эти строки представляют собой одно из песнопений, использовавшихся первыми христианами. Тайна благочестия, о которой говорит здесь апостол Павел, состояла в том, что Бог в лице Иисуса Христа пришел в мир, в котором мы с вами живем, заплатил цену наказания за наш грех и дал людям благочестие. Иными словами, наделил их возможностью стать похожими на Бога. Что же составляло суть этой тайны благочестия? Во-первых, то, что Бог явился во плоти. Нет никаких сомнений, что Павел говорит здесь о непорочном зачатии Иисуса Христа и его рождении от Девы. Но кроме того, апостол также говорит о предсуществовании Христа до его земного воплощения. Это существование было духовным. Он был образом Божьим, как сказано в послании к Филиппийцам, в 6 стихе 2 главы. А в самом начале послания к евреям говорится о Христе, который был сиянием славы и образом ипостаси Божьей. И вот из своего небесного божественного состояния, невидимого человеческому глазу, Христос явил себя миру, пришел во плоти, то есть пришел видимым образом. Он стал человеком, он вошел в земное состояние. И в этом земном состоянии все черты его особой духовной сущности были скрыты от взора окружавших его людей. Именно эту мысль апостол Иоанн пытается донести до нас в своем Евангелии, когда пишет в 14 стихе 1 главы, что «Слово стало плотью и обитало с нами». Иисус был рожден во плоти и обитал с нами. То есть, если переводить греческий оригинал буквально, «поставил свой шатер среди нас, людей». Точно так же, как Бог невидимым образом пребывал в скинии во время странствования Израиля по пустыне,
Так и истинная сущность Иисуса Христа была скрыта, когда Он, будучи во плоти, обитал среди нас как человек. Он явился людям не таким, каким Он был на самом деле. Люди не сумели увидеть и понять, кем Он на самом деле являлся. Тот, который от самого начала был Богом и пребывал вместе с Богом, тот, кто сотворил все в этом мире, стал беззащитным и беспомощным младенцем. Он был образом невидимого Бога и обладал всей властью на небе и на земле. Однако здесь, в этом мире, он облекся в немощную человеческую плоть. Только представьте себе, что сам Бог, явившийся во плоти в этот мир, испытывал нужду, искушение, невзгоды, страдания и боль. Из-за того, что люди не познали Его истинной сущности, к Нему относились как к самозванцу, сумасшедшему и даже как к богохульнику. Он испытывал на себе людскую ненависть и гонение со стороны людей, а в конце концов он был убит. Но, несмотря на все то, что он пережил как человек, он оправдался не по плоти, но в духе. И это тоже входит в суть тайны благочестия. Господь явился во плоти, то есть именно так мир увидел его явление. Однако он был оправдан. Иными словами, доказал суть своего естества именно в духе, то есть посредством своего воскресения. Были моменты, когда даже во время его пребывания на земле в облике человека его слава как бы прорывалась наружу. Это были особые откровения, проявления и свидетельства о том, кем он на самом деле являлся. Момент его чудесного рождения сопровождался служением ангелов. Кроме того, его слава проявилась видимым образом во время его крещения и преображения, а также в момент его ареста. И, наконец, события, сопровождавшие его распятие, заставили даже римского сотника, руководившего казнью, сказать: «Воистину, этот человек — Сын Божий». Но, тем не менее, только когда он воскрес из мертвых, люди смогли увидеть его оправданным. Он явился во плоти, но был оправдан в духе. Как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 44 стихе 15 главы: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». После его воскресения из мертвых никто из его врагов уже не мог поднять на него руку. И никогда более он уже не подвергнется поруганию со стороны людей. Однако вследствие того, что однажды Господь пришел в этот мир, а затем возвратился на небеса и воссел одесную Бога, мы можем быть оправданы. Будучи здесь, в этом мире, Он был предан за наши грехи, то есть занял наше место, место, предназначенное грешникам. И теперь Он дает нам место там, в горнем, так что мы можем быть оправданы. Еще одним аспектом этой тайны благочестия, о которой говорит здесь апостол Павел, является то, что Христос показал Себя ангелам. Павел не говорит, что Христос видел ангелов. Это ангелы видели Его. После Своего воскресения Иисус вновь вошел на небеса, и теперь все сотворенные разумные существа на небесах приносят Ему хвалу и поклонение, потому что Он совершил искупление людей. И хотя большинство людей этого мира не хотят или не могут присоединиться к этому прославлению, эта песнь хвалы о совершенном Господом искуплении будет звучать на протяжении всей вечности. Что еще входит в упомянутую ранее тайну благочестия? Во-первых, то, что Господь был проповедан в народах, и это по-прежнему происходит и сегодня. Во-вторых, то, что Христос был принят верою в мире.
И действительно, множество людей сегодня доверяют ему как своему спасителю. И, наконец, последнее — это то, что он вознесся в славе. Сегодня Христос находится одесную Бога. В этот самый момент, друзья мои, он пребывает с Отцом. Обращались ли вы к нему сегодня? Говорили ли вы ему сегодня, что любите его? Благодарили ли вы его за все то, что он сделал для вас, или даже просто за то, насколько он чудесен, насколько он велик? Этим вопросом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.